0: Аз може там.
1: Ин.
0: Хайпа, че завием тукай.
2: С новим Citroenom C3 Aircross нобена пут ни предълга. И носако винаги е дил с годбе у единствени постановщи. Нови Citroen C3 Aircross. Прескусите га у най-ближем салону Citroen.
3: Вабляни у салон Autorijh Мурска Сопота. Виноградники, садяри, полиделци и вртичкари. Уси у Кметиско задруго Радгона.
4: Избирайте ме догодно понудбо фитофармацевски средств, гноил за догноевание, тр садиками всех врст зеленяве.
3: На залоги со туди стрнишчни досевки, огрщица, инкарнатка, люлька, айда и друго семе за сетел.
4: Потребуете вртно косилницо, вртно уродие, фолио али мрежо за бале? При нас найдете все на енем месту, по угодних ценах. Откупуемо туди прашиче и говедо по конкуренчних ценах, плачилом у 30 днях.
3: КЗ Радгона. Занесли у партнер.
5: Че донес не разумеш денария, бо некдо друг живе от твоега дела.
6: Мирно, уреде.
7: Морган Хаузел разложи како се тему изогнеш.
6: Психология денария.
7: 19 октобер, Тиволи. Карте, eventim.si.
8: Радиска мрежа, Тоти радио.

0: Ό,τι μάξι.
1: Ой, как я вроча! В моем старом ноуте, как в печи!
2: Но ты пойже с крайний час, да греш по социалюту, мэр.
1: За кой па?
0: Камай то, как Максим
1: Касалеку уклодиш?
2: То ше не. Маю па охлаяни салон, самеле переной.
3: Почакайте мало. Велик заслон че с цилу арматуру. 540 ступинска камера. Но ты пойже с крайний час, да греш по социалюту, мэр. Все то, без доплачина.
1: Точно так.
0: То ше не. Маю па охлеяни салон, самеле переной.
4: 20 000 900 otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami.
3: Оптика Юлиус, оптика прихода, 540 накупувальни парк, тезно и седежовки парк, кранвание. Оптика Юлиус.
1: Чанган CS 550+, за само 24 490 евро. И CS 570+, за 27 990 евро. Велик SUV, велико удобие, велико премиум, роскоши. Брез доплачина. Радио. Мурска Собота и новом ексклюзивном салону Чанган Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
8: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Karte, eventim.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.
10: Tvoj stav.